0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Шура! «Холодная луна».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

счастье. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Дай

0: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.
2: В ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Госдуме предложили убрать двойную проверку знаний при поступлении в вузы. Абитуриентам хотят дать право выбирать, поступать по результатам ЕГЭ или сдавать внутренние экзамены университета. Депутаты уверены, что нынешняя система перегружает выпускников и делает стартовые условия неравными. По их мнению, если профильный предмет уже оценен через ЕГЭ, повторный экзамен не делает отбор объективнее. Певец Хабиб объяснил, почему спустя годы после выхода хита «Ягода малинка» он продолжает исполнять его с прежним удовольствием. Артист заявил, что песня — это, по сути, его ребенок, и разлюбить его просто нельзя. По мнению исполнителя, все родители отлично поймут его. Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионатах мира. Сборная Португалии завершила выступление на турнире, проиграв испанцам 0-1. Для Роналду этот турнир стал последним в карьере, о чем он сам заявил еще до старта соревнований. После окончания игры Криштиану не смог сдержать слез. АвтоВАЗ в ближайшие годы выпустят несколько новых моделей. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести в России единую выплату в 20 тысяч рублей для супругов, которые находятся в браке 50 лет и более. Выплату хотят индексировать и увеличивать к следующим юбилеям. Сейчас такие меры есть лишь в отдельных регионах страны. Инициатива призвана поддержать семейные ценности и укрепить институт семьи. АвтоВАЗ готовит 7 новых моделей в ближайшие 10 лет. Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию сразу 7 новых товарных знаков. Например, Онегин, Багира и Поэма. Отмечу, что автопроизводители регулярно резервируют десятки названий заранее, чтобы защитить их от использования другими компаниями и сохранить свободу выбора при запуске новых автомобилей. В России с 1 сентября отменят домашние задания для первоклассников. Об этом сообщили в Минпросвещение страны. Согласно новшеству, обучение в первом классе теперь полностью проходит без домашки. Из новых правил также исключили положение, которое ранее определяло максимальное время на выполнение домашнего задания до 1 часа по всем предметам. Россияне рассказали, с чего начинается Родина. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: У жителей города Гусь-Хрустальный есть свое Гусевское море. Так здесь называют водохранилище.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне назвали семью главной ценностью, с которой начинается родина. Эта тема встречается в 64% ответов участников нового исследования. На втором месте среди ассоциаций традиционные ценности, далее комфортное жилье, молодежь и дети, а также благополучие. Иванушки Интернешнл объяснили свою популярность у зумеров. И правда, хиты группы сегодня активно поет молодое поколение. Участники легендарного трио уверены, что их песни пользуются спросом благодаря хорошим мелодиям и отличным словам. А еще особую роль играет интерес зумеров к музыкальной эпохе 90-х. В Москве робот-доставщик впервые скрылся с места ДТП. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как доставщик начинает движение от жилого дома, а затем задевает припаркованную рядом машину. Робот тут же разворачивается и уезжает по тротуару. Добавлю, что это первый подобный случай в истории.
1: I'll be back.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Празднует осень бал прощальный, но от судьбы не ждет пощады лист.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Есть песни веселые, а бывают и классные композиции, которые, впрочем, навевают грусть. Одна из таких – шедевр Александра Буйнова. История этой песни действительно занятна. В ней переплелись личные впечатления и тяжелое время. Автор музыки и слов – Валерий Зуйков. Он приехал в столицу из Архангельска и привез Буйнову несколько своих композиций. Певцу особенно понравилось «Падают листья». Он уловил в ней нужное настроение. Сам артист вспоминал, что их встреча произошла в начале 90-х и совпала с событиями Октябрьского путча. Ведь танков, холодный ветер, все это, по словам Буйнова, подсказало ему. Сейчас самое время для стихов про опавшие листья, утрату и память о тех, кого уже нет рядом. То есть песня попала в нерв времени.
1: Чтобы хоть на мгновение остановить течение кратких лет.
2: Над аранжировкой и записью музыкант работал очень быстро, буквально за несколько часов. При этом условия были непростыми. В Москве тогда ввели карточки покупателя. В городе было тяжело, работы не было. Буйнов позже вспоминал и про своеобразный гонорар для Зуйкова. Они договорились так: 3 батона колбасы и несколько бутылок вина в дорогу. Позже песня вошла в 5-й сольный альбом Буйнова и сразу стала хитом, который любят и спустя более чем 30 лет.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: В курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 349 украинских беспилотников перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. В Белгородской области МППЛА атаковал 13-летнего ребенка на велосипеде. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее оперштаб региона сообщил, что подросток умер в больнице. Также в результате атаки дронов погиб житель Самарской области. Еще 3 человека, в том числе ребенок, пострадали, передает губернатор Вячеслав Федорищев. Кроме того, при заходе в Азово-Черноморский морской канал беспилотник атаковал танкер. Произошло возгорание, его локализовали. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, пострадавших нет. Соблюдение принципов неделимости, безопасности и учет интересов Москвы должны лежать в основе диалога России с НАТО. Об этом заявил глава Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Он напомнил об открытости страны к взаимодействию с Альянсом. Однако дипломат усомнился, что блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности. Он указал на стремление НАТО к конфронтации, постоянному поиску внешнего врага, а также склонности к реализации своих интересов силовым путем. Более 300 миллионов рублей составил ущерб сельхозугодиям Краснодарского края от летнего паводка. Такой оценкой поделился региональный Минсельхоз. Было затоплено более 8 тысяч гектаров территории аграрного сектора. В зоне ЧС оказались 7 сельскохозяйственных организаций и 27 фермерских хозяйств. Пострадали Крымские и Славянские районы. В результате паводка подтопила посевы озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и других культур. Ведомство планирует предоставить пострадавшим аграриям субсидии. Им финансируют часть расходов на проведение сева и агротехнологии. Технологических работ. Врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту с 1 сентября. Об этом сообщили во Всероссийском союзе пациентов. Они смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. В задачи медиков скорой будет входить не только экстренная помощь пациенту и его доставка в больницу, но и быстрая оценка состояния, выбор тактики лечения и маршрутизация. В организации подчеркнули, что врачам скорой придется оперативно принимать сложные клинические решения, что фактически делает их специалистами самого высокого уровня. Определилась вторая пара полуфиналистов чемпионата мира по футболу. В прошедших четвертьфинальных матчах сборная Аргентины обыграла Швейцарию, а команда Англии победила норвежцев. Оба матча завершились в дополнительное время. Аргентинцы и англичане встретятся в полуфинале 15 июля. Матч первой полуфинальной пары сборных Франции и Испании состоится 14 июля. Ранее в четвертьфиналах французы обошли марокканцев, а испанцы – бельгийцев. Финал мирового первенства намечен на 19 июля. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа «Добро».
2: Привет, друзья. Это группа «Технология».
3: Привет, мы группа «Хай-фай».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Откуда пошла традиция бросать монеты в фонтаны? Каждый год со дна знаменитого римского фонтана Треви коммунальные службы извлекают более миллиона евро. Современные туристы совершают этот ритуал на автомате. Впрочем, многие, конечно, верят в красивую легенду о гарантированном возвращении в понравившийся город. Удивительно, но эта милая традиция уходит корнями еще в древние времена. В то время для людей любой источник чистой пресной воды был не просто природным объектом, а священным местом. Вода являлась критически важным ресурсом, поэтому сознание древнего человека населяло водоемы могущественными божествами. Чтобы задобрить этих невидимых хозяев, люди совершали подношения. Изначально в воду отправлялись ценные для того времени вещи – оружие, дорогие ткани, украшения, еда. С развитием металлургии и появлением чеканной монеты ритуал существенно упростился и стандартизировался. С приходом христианства древнеязыческие святилища у воды никуда не исчезли, а лишь трансформировались. Когда же на смену природным источникам в города пришла сложная система водоснабжения с триумфальными архитектурными бассейнами, старая привычка платить за безопасность видоизменилась.
0: Очень полезная передача.
2: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Обходных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Говорят, Восток

0: кухне. Оно завоевало мировую известность благодаря своему освежающему вкусу, хрустящей текстуре и богатому составу полезных веществ. В последние годы салат все чаще можно встретить и в российских кафе, ресторанах и даже супермаркетах. Основной ингредиент блюда – морские водоросли чука, которые не только придают блюду уникальный вкус, но и насыщают витаминами и минералами. И хотя салат прочно ассоциируется сегодня с Японией, его корни уходят в Китай. Именно там изначально использовали водоросли вакаме. Со временем японские повара стали экспериментировать с разными видами морских растений. И в результате этих кулинарных поисков появился салат чука. Сейчас его часто подают в японских ресторанах в качестве закуски или гарнира, а также используют как дополнение к суши и роллам. Благодаря простоте приготовления и питательной ценности, чука стал любимым блюдом среди поклонников здорового питания и азиатской кухни.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Город Александров является одним из вероятнейших мест нахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве, час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Исключение России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе невозможно, как сообщил глава Департамента европейских проблем МИД Владислав Маст

0: Так, на этой неделе было поражено более 300 целей в Иране. В ответ на атаки Тегеран ударил по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Кроме того, иранские власти объявили о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в регионе. В России будут маркировать частные клиники, сообщили в Центре развития перспективных технологий. На входе в учреждение будет размещен QR-код, пациенты смогут отсканировать его и проверить организацию. Среди критериев оценки частных клиник действующая медицинская лицензия, регистрация в системе «Честный знак» и операция с лекарствами за последние месяцы. Механизм поможет быстро исключить риск обращения в сомнительную организацию. Аналогичные меры планируется применять и в отношении магазинов. Пилотный проект уже запущен в Москве. В тестировании задействовано около 40 точек. Накопительные пенсии увеличатся более чем на 17% с 1 августа. Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет и автоматически пересчитает выплаты. Отдельно подавать заявление пенсионерам не потребуется. Рост выплат более чем в 3 раза превышает уровень инфляции, показатель которой по итогам прошлого года составил 5,6%. Начисление можно получить в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты либо единовременной выплаты. Это зависит от условий, на которых формировались средства, и выбранного порядка получения. Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по физике в Колумбии, сообщила пресс-служба Минпросвещения. В состав сборной страны вошли 5 человек, и каждый из них получил по награде. Все участники национальной команды – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. В общей сложности в состязании принимали участие представители 91 страны. В прошлом году российская команда на этой олимпиаде завоевала 3 золотых и 2 серебряных медали. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Ники.
1: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Краш – одно из самых популярных новых слов в 2023 году. Мой краш, например, Татьяна Буланова. И пусть интерес к этому англицизму сильно упал, все равно многие, даже взрослые люди, продолжают использовать его в своем лексиконе и сегодня. Итак, краш – это объект обожания или пылкой, но безответной любви. Если заглянуть в словарь, то в английском языке у слова краш есть несколько значений. Падать с грохотом, разрушать или потерпеть крушение, попасть в аварию. Согласитесь, последнее очень подходит. Как еще назвать ситуацию, когда ты любишь, а тебя нет? Настоящая авария или краш?
3: Ты мой краш, либо я, либо никто, это шантаж. Я приду одна, я знаю твой этаж.
2: Вот, кстати, несколько лет назад исполнители Нилетто и Клава Кока так и назвали свою очень хитовую песню. Занятно, что в американском сленге есть выражение «to have a crush», что можно перевести как «потерять голову от любви». Ну а позже выражение сократилось до слова «краш», которое указывает на объект влюбленности.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». «Пора домой».

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, желаю тебе!

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: новое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: На заводе в городе Инза производят особый кирпич, который в 8 раз теплее обычного.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Все 11 партий, планирующих участвовать в выборах в Госдуму, подали документы в Центр Сбергом России. Последней стала партия «Зеленая», делегация которой передала необходимый для регистрации пакет 12 июля. По данным ЦИК, ранее документы сдали все парламентские и 5 непарламентских партий. Комиссия уже заверила списки ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Новых людей», «Яблоко» и партии пенсионеров. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российский рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста. Об этом заявил Владимир Путин. Президент страны поздравил с Днем рыбака работников отрасли. Он отметил значимость рыбохозяйственной промышленности в обеспечении продовольственной стабильности государства и улучшении жизни населения. Российский лидер также подчеркнул, что в данном производственном секторе особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий, поддержке научных исследований и подготовке квалифицированных кадров. Ранее работников отрасли с профессиональным праздником также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал Россию ведущей рыбной державой. Российские туристы застряли в Китае на фоне приближающегося супертайфуна Бави. По данным СМИ, в аэропортах оказались заблокированы сотни путешественников. Из-за надвигающегося циклона воздушные гавани закрываются, рейсы отменяют. Накануне стихия обрушилась на прибрежные города Юйцин и Вэньчжоу. У домов срывало крыши, валило деревья, в горах произошли оползни. В Шанхае на фоне непогоды отменили более 1500 поездов и почти 700 рейсов, уточняет сайт Национальной службы новостей. Однако основной удар циклона пришелся на Тайвань. Пострадали 134 человека. Транспортная сеть острова оказалась практически парализована. Новую технологию восстановления роговицы глаза предложили российские ученые. Разработка повышает эффективность

0: подписывать документы, подтверждающие причины опоздания. Популярный телеграм-канал radio.nsn приехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Празднует осень бал прощальный, но от судьбы не ждет пощады лист.
2: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Есть песни веселые, а бывают и классные композиции, которые, впрочем, навевают грусть. Одна из таких – шедевр Александра Буйнова. История этой песни действительно занятна. В ней переплелись личные впечатления и тяжелое время. Автор музыки и слов – Валерий Зуйков. Он приехал в столицу из Архангельска и привез Буйнову несколько своих композиций. Певцу особенно понравилось «Падают листья». Он уловил в ней нужное настроение. Сам артист вспоминал, что их встреча произошла в начале 90-х и совпала с событиями Октябрьского путча. Вид танков, холодный ветер, все это, по словам Буйнова, подсказало ему. Сейчас самое время для стихов про опавшие листья, утрату и память о тех, кого уже нет рядом. То есть песня попала в нерв времени.
1: Чтобы хоть на мгновение остановить течение кратких лет.
2: Над аранжировкой и записью музыкант работал очень быстро, буквально за несколько часов. При этом условия были непростыми. В Москве тогда ввели карточки покупателя. В городе было тяжело, работы не было. Буйнов позже вспоминал и про своеобразный гонорар для Зуйкова. Они договорились так: 3 батона колбасы и несколько бутылок вина в дорогу. Позже песня вошла в 5-й сольный альбом Буйнова и сразу стала хитом, который любят и спустя более чем 30 лет.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: В Астрахани более 50 мостов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Ирина Аллегрова, угонщица.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Кристины Арбакайте. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Откуда пошла традиция бросать монеты в фонтаны? Каждый год со дна знаменитого римского фонтана Треви коммунальные службы извлекают более 1 000 000 евро. Современные туристы совершают этот ритуал на автомате. Впрочем, многие, конечно, верят в красивую легенду о гарантированном возвращении в понравившийся город. Удивительно, но эта милая традиция уходит корнями еще в древние времена. В то время для людей любой источник чистой пресной воды был не просто природным объектом, а священным местом. Вода являлась критически важным ресурсом, поэтому сознание древнего человека населяло водоемы могущественными божествами. Чтобы задобрить этих невидимых хозяев, люди совершали подношения. Изначально в воду отправлялись ценные для того времени вещи – оружие, дорогие ткани, украшения, еда. С развитием металлургии и появлением чеканной монеты ритуал существенно упростился и стандартизировался. С приходом христианства древнеязыческие святилища у воды никуда не исчезли, а лишь трансформировались. Когда же на смену природным источникам в города пришла сложная система водоснабжения с триумфальными архитектурными бассейнами, старая привычка платить за безопасность видоизменилась.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: ведь верила, знала.
1: Терпенье и воля все перед Богом.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что так.

себя шепчу. Я тебя люблю.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москві 5 часов.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 7 российских регионов остались без света из-за непогоды. Как сообщили в компании Россети, перебои с электроснабжением фиксируются в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской, Тульской, а также Свердловской и Тюменской областях. На северо-западные, центральные и уральские федеральные округа обрушился мощный циклон. Он сопровождался ливнями, грозами, градом и сильным ветром. Порывы вырывали деревья, которые падали на линии электропередачи и обрывали провода. По данным компании, над устранением последствий работает более 200 бригад энергетиков. Мосбиржа планирует перейти на круглосуточный режим торгов на фондовом и срочном рынках. Ведется согласование этого процесса с участниками сервиса. По словам управляющего директора Бориса Блохина, это целевое состояние, к которому движется площадка. Сейчас торги уже ведутся 17 часов в сутки, 7 дней в неделю. На Мосбирже допускали возможность запуска круглосуточных торгов еще в 2024 году. В прошлом году сервис запустил торги по выходным. Сначала они были доступны на рынке акций, а потом расширены на рынке облигаций, пифов и в срочной секции. С 14 июля также будет расширено время торгов на срочном рынке. Утренняя сессия будет начинаться с 7 часов по московскому времени. От 29 до 31 тысячи рублей может составить минимальный размер оплаты труда в следующем году. Прогнозом поделился член общественной палаты Евгений Машаров. Он напомнил, что дифференциация показателя осуществляется в конце текущего года. При этом речь идет о единой федеральной величине. Региональные власти могут повышать ее за счет районных коэффициентов и надбавок. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в России происходит постепенное увеличение минимального размера оплаты труда. В этом году он вырос на пятую часть и составил 27 тысяч. Минпросвещение установило возможные сюжеты для детских видеоигр. Допуская детей к мобильным и компьютерным играм, ведомство рекомендует отдавать предпочтение обучающей, развивающей и спасательной направленности. Помимо этого, министерство призывает предварительно проверять приложения на безопасность. Кроме того, родителям необходимо технически фильтровать травмирующие материалы, учить несовершеннолетних критически оценивать увиденное, а также развивать эмоциональную устойчивость и навыки противостояния деструктивному влиянию, говорится в письме ведомства. В Санкт-Петербурге стартует фестиваль «Опера всем». Он откроется 12 июля на Соборной площади Петропавловской крепости оперы Николая Римского-Корсакова «Псковитянка». Главные партии исполнят ведущие солисты петербургских театров, дирижер Фабио Мастранджело. Кроме того, в программе фестиваля показ еще трех постановок – «Леди Макбет» Мценского уезда, «Лючия», «Деламер Мур» и «Бал Маскарад». Фестиваль будет проходить в 15-й раз. Все постановки проходят под открытым небом. Вход для зрителей свободный. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» ехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Говорят, в Астане.

0: итальянской кухни. Оно завоевало мировую известность благодаря своему освежающему вкусу, хрустящей текстуре и богатому составу полезных веществ. В последние годы салат все чаще можно встретить и в российских кафе, ресторанах и даже супермаркетах. Основной ингредиент блюда – морские водоросли чука, которые не только придают блюду уникальный вкус, но и насыщают витаминами и минералами. И хотя салат прочно ассоциируется сегодня с Японией, его корни уходят в Китай. Именно там изначально использовали водоросли вакаме. Со временем японские повара стали экспериментировать с разными видами морских растений, и в результате этих кулинарных поисков появился салат чука. Сейчас его часто подают в японских ресторанах в качестве закуски или гарнира, а также используют как дополнение к суши и роллам. Благодаря простоте приготовления и питательной ценности, чука стал любимым блюдом среди поклонников здорового питания и азиатской кухни.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Зарайск когда-то назывался Осетром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Краш – одно из самых популярных новых слов в 2023 году. Мой краш, например, Татьяна Буланова. И пусть интерес к этому англицизму сильно упал, все равно многие, даже взрослые люди, продолжают использовать его в своем лексиконе и сегодня. Итак, краш – это объект обожания или пылкой, но безответной любви. Если заглянуть в словарь, то в английском языке у слова краш есть несколько значений. Падать с грохотом, разрушать или потерпеть крушение, попасть в аварию. Согласитесь, последнее очень подходит. Как еще назвать ситуацию, когда ты любишь, а тебя нет? Настоящая авария или краш?
3: Ты мой краш, либо я, либо никто, это шантаж. Я приду одна, я знаю твой этаж.
2: Вот, кстати, несколько лет назад исполнители Нилетто и Клава Кока так и назвали свою очень хитовую песню. Занятно, что в американском сленге есть выражение «to have a crush», что можно перевести как «потерять голову от любви». Ну а позже выражение сократилось до слова «краш», которое указывает на объект влюбленности.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
4: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 95,1

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Средняя цена 98-го бензина на российских заправках в начале июля выросла на треть год к году. Такие данные приводит Коммерсант со ссылкой на аналитиков. На 24% выросли медианные цены на АИ-95. Рост стоимости 92-го бензина составил 20%. На фоне скачка цен и нехватки топлива в ряде регионов меняется структура потребления. Аналитики отмечают рост покупок АИ-92 на 10% год к году. Продажи 95-го и 98-го бензина, наоборот, сократились на 13% и 18% соответственно. Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство ввело запрет на экспорт бензина, дистоплива и авиакеросина для всех участников рынка. Механизм по выявлению предприятий-фантомов начал работать в России, сообщает Центр развития перспективных технологий. Он призван выявлять компании, которые выдают себя за отечественных производителей, но не имеют реальных производственных мощностей в стране. Нововведение усложняет легализацию продажи товара, с которого не уплачены таможенные пошлины. Механизм действует в сфере производства обуви, товаров легкой промышленности и БАДов. Однако впоследствии планируется распространить его на все отрасли, где нет госконтроля при запуске деятельности. Выдача ипотеки в мае увеличились в 13 регионах страны, следует из данных Банка России. Больше всего объемы жилищного кредитования нарастили банки в Смоленской области, более чем на 10%. В Мурманской области показатель вырос на 9%, а в Карелии почти на 8%. Также в пятерку вошли Томская область и Республика Адыгея. При этом в целом по стране показатель снизился на 8,5%. Лидером по снижению объемов выданной ипотеки в мае стала Бурятия, минус 42%. Следом идут Еврейская автономная и Амурская области. Почти в 2,5 раза вырос импорт одежды из США в Россию с января по май этого года. Как следует из данных американской статслужбы, штаты экспортировали товаров данного сегмента более чем на $22 миллиона за 5 месяцев. Наибольший прирост фиксируется в поставках женской повседневной одежды. Показатель вырос в 3 раза и превысил $9 миллионов. Также втрое увеличился ввоз различных аксессуаров и деталей одежды до $4,5 миллионов. До 64 сборных могут расширить число участников чемпионатов мира по футболу. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Он отметил, что руководящие структуры организации рассмотрят этот вопрос после завершения текущего мирового первенства, финал которого состоится 19 июля. На этом турнире впервые приняли участие 48 команд вместо 32, как это было ранее. По мнению Инфантино, расширение чемпионата мира себя полностью оправдало, так как участники продемонстрировали высокий уровень игры, а каждая сборная набрала минимум 1 очко или забила гол. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.
1: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Организаторы концертов Леонида Агутина хвастаются миллиардными доходами. Олег Газманов готовится отметить 75-летие стадионным концертом в столице. Фестиваль «Славянский базар» на следующей неделе открывается в Витебске. А певица Максим жалуется на то, что серьезные люди запрещают ей выпускать автобиографическую книгу. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире «Радио родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Поздравляю вас, друзья, с середины лета, ну и в качестве подарков музыкальные новинки в нашем эфире. Филатов и Кэра «Среди счастливых людей». Зары Чапаев «Быть счастливым». Новые самоцветы «Танцы на воде». Если какая-то из этих композиций вам понравилась или даже вдруг внезапно не понравилась, можно это отметить соответствующим образом в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Ссылку на сайт можно найти в нашем канале в мессенджере Max по нику radio.rd или по адресу max.ru/radio.rd. Там же каждый день важные новости, занимательные рубрики и, само собой, итоги «Хит-парада» — главные песни большой страны. Ну и самое время прогуляться. Сделаем это с Никитой Калагривом. Улица Мама в десятке радио родных дорог. Десятый.

0: Свет. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Рынок развлекательных мероприятий в России приостановил рост, сообщают профильные издания и приводят следующие цифры. Первое полугодие 2026 года сборы культмассовых мероприятий упали на 6%. Продажи билетов на музыкальные фестивали упали на 9%, в театральной сфере падение 8%, сольные концерты стали менее прибыльными на 4%, и при этом средняя стоимость билета на культурные мероприятия увеличилась на 8%, театры подорожали на 13%, концерты на 7%, а фестивали на 6%. Специалисты говорят, что проблема в отсутствии новизны на рынке. Мол, репертуар театров обновляется нечасто, состав гастролирующих артистов практически не меняется годами, но в популярной музыке вообще полная катастрофа. Одни и те же имена десятилетиями туда-сюда. Пишут, что если ничего не менять, то индустрия будет не жить, а буквально выживать. А хочется все-таки жить. Тем продолжает группа «Градусы». Будем жить в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Леонид Агутин реализовал в этом году билеты на свои концерты на 1 000 000 000 рублей. Радуется светская пресса, но уточняет, что сумму округлили, а фактически она составляет 844,5 миллиона. Июльский концерт в Екатеринбурге принес организаторам 114 миллионов, ну а грядущий концерт в Лужниках завис где-то на отметке в 666 миллионов рублей. Впереди еще, кстати, концерт в Сочи. И он по плану должен принести около 78 миллионов рублей. Однако один из топовых промоутеров ставит все эти цифры под сомнение и называет чистым пиаром. Группа «Металлика», говорит, меньше денег в свое время принесла. Не может же быть Леонид Агутин круче группы «Металлика». Впрочем, у тиктокеров дела еще хуже. Их успех вообще не выходит за пределы модных смартфонов. Но в эфир радиостанции они, кстати, тоже иногда попадают. Вот тому пример. Анатолий Цой в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и ближайшие полчаса о музыке и о музыкальных фестивалях. На будущей неделе в Витебске открывается 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». В 26-м году фестиваль обещает быть еще более масштабным, чем раньше. Внутри него будут и рок-концерты, и фестивали ретро-хитов, и театральные премьеры, а также ярмарки, выставки, даже галереи уличного искусства. Самым громким событием обещает стать фестиваль музыкального канала «Шансон ТВ». В нем примут участие Сергей Куприк, Ярослав Сумишевский, Виктор Рыбин, Наталья Синчукова, Александра Грамжан и Людмила Соколова, Рада Рай, Евгений Григорьев и многие другие популярные эстрадные артисты. Свои сольные концерты на фестивале анонсировали Олег Газманов, Таисия Повали, Денис Майданов, Ани Лорак, Владимир Пресняков, Ирина Круг, Александр Олешко, Зиверт, Дмитрий Маликов, Александр Малинин, Ярослав Сумишевский и даже Григорий Лепс. Весьма кстати, новая песня Григория Лепса сегодня в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: шутка.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Музыкальный критик Сергей Соседов выделил певицу Татьяну Куртукову из списка популярных артистов. Он поддержал ее эксперименты с репертуаром и имиджем и отметил, что ее может ждать большое будущее, если она не остановится на достигнутом. Однако пока он не готов ставить ее в один ряд с большими звездами отечественного шоу-бизнеса. Ну и популярных артистов наш герой тоже не оставляет в покое. В одном из недавних интервью он назвал две самые бездарные русскоязычные женские поп-группы, участницы которых не обладают, по его мнению, вокальными данными, ну и являются самыми, по его мнению, бесталанными с музыкальной точки зрения. Это говорит группа «Виагра», и это говорит группа «Блестящие». «Не спеши», как бы обращается к музыкальному критику певица Татьяна Куртукова. Между прочим, ее песня сегодня в десятке радио «Родных дорог».
2: Шестое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Максим сообщила на днях о том, что ее автобиографическая книга «Другая реальность» не сможет дойти до читателя, поскольку ее выпуск был отменен по звонку в издательство. По словам певицы, она не может противостоять этим обстоятельствам, иначе у нее и у ее близких будут неприятности. Певица Максим извинилась перед своими поклонниками, которые ждали выхода книги, и пообещала, что средства за предзаказы будут возвращены в полном объеме. Она объясняет, что вложила в эту книгу всю душу, работала не только над текстом, но и над иллюстрациями вместе с художником, трепетно относилась к каждой детали, и эта книга была о ее чувствах, которые она, по многим причинам, не могла озвучивать ранее. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Продолжим путешествие по эпохе 2000-х с новой версией хита «Белая стрекоза любви». Антон Самойлов и Шура в десятке радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет, и в ближайшие полчаса о популярной музыке и о популярных артистах. Так уж получилось, что одной из самых популярных певиц в стране является американская певица Мадонна, и каждый ее шаг пытаются скопировать российские поп-звезды, выдавая это за собственный креатив. За 35 лет, пожалуй, можно насчитать более 200 артистов, которые называли себя российской версией Мадонны, но копии, несмотря ни на что, никогда не будут ярче оригинала. На днях легенда MTV выпустила новый альбом Confessions, часть 2, и это событие занимает одно из центральных мест в мировых социальных сетях. Возможно, когда-нибудь артистка запишет песню на русском языке и попадет в эфир радио родных дорог. Во всяком случае, это был бы интересный и точно заметный эксперимент. Эту идею поддерживает певица Кайя, прям так и заявляет: «Желаю тебе в десятке радио родных дорог».
3: Четвертое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Олег Газманов анонсировал большой юбилейный концерт на столичном стадионе ВТБ-арена в конце ноября. Он решил приурочить мероприятие к своему 75-летию, которое, кстати, отметит на днях. В программе сольного концерта обещают хиты разных лет и лирические песни, и танцевальные композиции, и даже гражданские произведения. В этот вечер планируется грандиозное концертное шоу «Живой звук», мощная сценография, современные световые и мультимедийные решения и, конечно же, сюрпризы. Будущему концерту будет посвящена творческая встреча с Олегом Газмановым, которая состоится в одном из пресс-центров столицы 14 июля. Юбиляр расскажет о творческом пути, работе с молодыми артистами и, конечно, о грядущем концерте. Чего-то подобного любители эстрады наверняка ждут и от других героев 90-х, 2000-х, и очень может быть, что когда-нибудь дождутся. Вот, например, группа «Бис», если что, готовы к новым приключениям и проектам. Их новая композиция «Таня, не плачь» в десятке радио родных дорог.
1: Третье место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Поклонники музыкального фестиваля Евровидения в предвкушении интересных событий на днях стало известно, что в 27-м году на фестивале дебютирует Канада. Это стало возможным после того, как местная общественная телерадиокомпания стала полноправным членом Европейского вещательного союза. Причем канадские артисты много раз участвовали на фестивале, представляя другие страны. Самой известной из них, конечно же, является Селин Дион, которая победила на конкурсе в 1988 году и после того стала мировой звездой. Спятый видят возвращение на Евровидение представителей России разных лет Сергей Лазарев и Полина Гагарина и даже пытаются держать себя в хорошей творческой форме. На всякий случай они даже дуэт записали. «Happy End» называется он. И сегодня, кстати, в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Светская пресса сообщает, что посвященный Майклу Джексону фильм «Майкл» продолжает лидировать в российском прокате. На шестой неделе показа в «Байопик» собрал еще 111 миллионов рублей. На второй строчке «История игрушек 5», на третьей российская картина «Холоп 3». Далее следует «Закулисье реальности» и «Три богатыря. Ни дня без подвига». Ну а в мировом прокате лидирует мультик «Миньоны и монстры», который на наверняка скоро дойдет и до российских кинотеатров. Но давайте вернемся к музыке. На первом месте в национальной десятке главные песни большой страны. Сегодня группа «Добро» с композицией «Море, привет». Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Забивайте в поиске «Радио Родных Дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/радио-рд. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколовского. Услышимся и далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.
4: Тебе некуда деваться.

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
3: Сергей Демидович. «Любовь».

0: вечер субботы начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым! Танцевально! Хитово! Кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Наверное.
3: Давай, пожалуйста.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» Ирины Аллегровой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. «Фотография».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.